0: Но я сказал, что по нему есть шаревашка.
1: Какой шантон
0: русский? Я ему скажу, шаревашка, лабачок.
1: Mais depuis la métro,
0: Scalia, ils sont... J'ai la porte, la casque.